0: Умерла свободная на гарантии.
1: Моя FM. Моя FM. Моя FM. Сбила на пан. Моя FM.